Праздник и активно провести выходной. Напомню, День российского флага появился в календаре в 1994 году. Его ежегодно празднуют по всей стране 22 августа. Угольный завоз в округ выполнен более чем наполовину. Единый морской оператор доставил в регион 30 тысяч тонн твердого топлива. Теплоход Геннадий Цыганков разгрузил в селе Рыркапи более 7,5 тысяч тонн горючего для котельной, а также продукты, промышленные товары и генеральный груз. Судно стало четвертым угольщиком единого морского оператора, который участвует в северном завозе. Всего в навигацию этого года планируется завести 54 тысячи тонн угля. С 1 сентября в школах вводятся новшества. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал курс по нейросети. Во второй четверти во всех школах появится предмет «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Также поэтапно введут духовно-нравственную культуру России в 5-7 классах, единые учебники истории и обществознания, обновят программу «Основ безопасности жизнедеятельности» и опробируют трехуровневую шкалу поведения. Ведомство сообщило, что 1 сентября в школы пойдут 17,5 миллионов детей, из них 1,5 миллиона первоклассников. Кравцов отметил завершение формирования единого образовательного пространства с федеральными программами по всем предметам. Компания ВК 19 августа подала иск против Apple, Apple Distribution International и российского Apple Rus в арбитражный суд Москвы. ВК требует вернуть свои приложения в App Store и восстановить пуш-уведомления, взыскать неустойку при неисполнении решения. Причиной стало удаление приложений ВК и мессенджера Max в июне без предупреждения. ВК подчеркивает, что тогда не находилось под санкциями. С середины июля Max и ВК попали под санкции Евросоюза, и приложения также удалены из Google Play. Информация об иске опубликована в картотеке дел, документы пока не приложены. И завершение выпуска. Сотрудники Приморского океанариума обнаружили, что амурские щуки способны привязываться к конкретным людям. Молодые особи берут корм только у старшего специалиста Александра Наточина, а в его отсутствии отказываются от еды и тревожатся. Взрослые щуки более спокойны и едят у любого сотрудника. Ученые отмечают индивидуальный характер рыб и сложное поведение, но механизм распознавания людей пока не ясен. Амурская щука обитает в бассейне Амура и на Сахалине, достигает 110 сантиметров, веса в 16 килограммов и возраста 14 лет. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы в прямом эфире. Микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И вот мы только что услышали замечательную песню «Париж всегда будет Парижем». Мне кажется, она должна была настроить, по крайней мере, всех на такой романтический лад. Песня в исполнении Марии Зыкиной Берсо, которая у нас сейчас находится в гостях. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рады видеть вас в нашей студии. Почему вы здесь, мы сейчас подробно расскажем. Представлю остальных наших гостей. Это еще Андрей Солнцев, медиапродюсер фестиваля «Культурный полюс». Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Ну и мои сегодняшние помощники, уже, наверное, с которыми вы все давным-давно познакомились. Это Василиса Невзорова и Арина Буракова, студентки журфака МГУ, которые у нас находятся на практике здесь. Девчонки, привет.
4: Всем привет.
5: Всем доброе утро.
1: Но давайте, прежде чем мы начнем разговаривать с Марией, а это обязательно будет сегодня основной темой разговора, я хочу попросить Андрея Солнцева рассказать о том, как прошли первые два дня фестиваля. Да, программа была чуть-чуть другая или совсем другая?
3: Да, у нас был джаз, рок и даже была балалайка, оркестра «Русские узоры», Московская областная филармония под руководством Максима Дунаевского.
1: Все просто смогли прийти, естественно, туда.
3: Абсолютно.
1: Поэтому, да, хочется, чтобы вы нам рассказали.
3: Ну, на самом деле, все прошло с аншлагами, и кто хотел и до сих пор может посмотреть запись. У нас была прямая трансляция в первый день, она находится в паблике правительства Чукотского автономного округа ВКонтакте. Все прошло чудесно. Я, на самом деле, второй год приезжаю, и второй год удивляюсь, насколько тепло чукотская публика принимает гостей.
1: Аншлаг был?
3: Абсолютный аншлаг, это во-первых. Причем все два дня, и на сегодняшний день у нас осталось буквально несколько билетов, поэтому, друзья, успевайте на сайте.
1: Да вы что, еще остались?
3: Парочку на сегодня, хотя тоже планируется аншлаг. На сайте cultpolis.ru возрастное ограничение 6+, обязательно можно зарегистрироваться, это абсолютно бесплатно. На завтра еще несколько билетов, еще есть возможность залететь в последний вагон в кафе «Шантан», который у нас планируется сегодня и завтра. Ну а джаз-рок балалай, это было зажигательно, это было, скажем так, вообще не, знаете, я слушал такие ожидания чукотской публики, что вы ждете, они думают, мы придем, выпьем бокальчик, значит, сядем в креслице и, будем томным вечерком сидеть и слушать джаз, хорошо рок, балалайка, хорошо как-то, абсолютно, да, не было никаких особенных ожиданий.
1: Так.
3: А потом, когда они увидели ваш «Эргерон» в коллаборации с «Джаз-рок балалайка», с «Русскими узорами», потом, когда они увидели «Вероу Шолик», да, и когда «Вероу Шолик» вашу знаменитую «Како Мэй» исполняла, не знаю, раза три, наверное, на бис, после еще одного биса «Let It Be», знаменитого «Битлз», который исполняли «Русские узоры», и вот эта невероятно теплая атмосфера, когда за сплочается, когда он объединяется, когда сила искусства собирает всех, и несмотря на вчерашнюю не самую лучшую погоду, люди выходили и продолжали петь, и, вот сегодня, например, мы буквально через час мы решили, что мы хотим это запечатлеть и оставить это в памяти, поэтому у нас на студии сейчас ребята записывают «Эргерон» вместе с «Русскими узорами», и совсем скоро мы сможем это услышать. Да, мы хотим это запечатлеть, потому что небывалый успех, и надеемся, что французская публика, которая превратится на мгновение на эти два дня, и Берингово море, которое станет небольшой Ницце, как сказала Маша в своем приглашении чукотскому зрителю. Надеемся на такой же успех, надеемся на то, что французский шансон, тот самый шансон, который мы привыкли понимать, он тоже не менее зажжет, потому что, несмотря на то, что это Эдит Пиаф, несмотря на то, что это достаточно сложная судьба, и несмотря на то, что это концерт, который в какой-то момент превращается в некий моноспектакль, причем Ты смотришь не на Машу, уж если позволите. Ты действительно смотришь на Эдит, на ту самого...
1: Ты смотришь на Машу, а видишь в ней
3: абсолютно,
1: Эдит.
3: Абсолютно. Я просто вот не первый раз уже вижу Машу на сцене и во многих регионах, поэтому такой же теплейший прием и такая же заводная атмосфера. Это в хорошем смысле эмоциональные качели, это в хорошем смысле и лирическая тема, и радость, и танцы, и вот на минуточку ощущаешь себя в Париже, это правда.
1: Ну что ж, очень красиво было сказано сейчас. Мария, а у

0: были посвящены именно этому во многом. А сейчас задача погрузить в эпоху Франции, в эти улочки, в Эйфелеву башню, поэтому ожидаем.
1: Мария, в прошлом эфире, когда к нам приходили как раз-таки рок, они сказали, что зрителю, слушателю в том числе, надо приходить на фестиваль с таким немножечко драйвовым настроением, с подготовкой на то, что потом будете танцевать всю ночь. А вот как вы думаете, с каким настроением надо приходить на ваш концерт и с каким настроением потом слушатель выйдет?
2: Ну, мне кажется, запрограммировать заранее нельзя. Он должен приходить, мне кажется, всегда со способностью воспринять, мне кажется, да? А вот что у него получится восприять? Радость, грусть, что-то, что ему свойственно. Вдруг музыка совершенно трагичная отзовется каким-то своим образом, а ироничная музыка заставит вспомнить, наоборот, какие-то лирические моменты в жизни. Поэтому все по-разному, мне кажется. Главное, чтобы он был способен к восприятию.
3: А, во-первых, Андрей нам уже говорил, что вы похожи на Эдит Пиаф, и это правда. Вот как только вас увидела, какое-то безумное абсолютно портретное сходство. А во-вторых, хотелось бы спросить, это именно с Эдит Пиаф получились такие теплые отношения, что хочется ее петь, хочется вживаться в ее образ? Или, например, какие-то другие французские исполнители точно так же вам в сердце отзываются?
2: Ну, мы обычно делали программу просто «Богемный Париж». Музыка, которая нам бы очень нравилась, это 30-е, 40-е, 50-е годы, но так как недавно был юбилей Эдит Пиаф, то мы подготовили именно такую программу. И когда мы рассказываем о Париже, мы стараемся захватить все значимые периоды развития музыки. И как бы говоря о Пиаф в данном случае, да, зацепить немножко будущее развития французской песни, в том числе ее замечательного последователя, мне так кажется, по настроению, по французскому духу, это ЗАЗ.
4: Вы знаете, вот мы начали уже сейчас так активно говорить про Пиаф, но до конца тоже не раскрыли секрет, может быть, кто-то не в курсе. Ведь программа, с которой вы сюда к нам приехали, она называется «Виват Пиаф», да?
2: Да.
4: Возрастной ценз 6+, как и все мероприятия, посвящена, да, как раз вот правильно 110-летию со дня рождения Эдит Пиаф. А не могли бы вы рассказать, вот что будет ждать зрителя, который придет на этот концерт?
2: Зрители будут ждать самые известные, хиты Эдит Пиаф, да, безусловно. А еще неизвестные вещи, с которыми у нас не ассоциируется эта певица совершенно, а ассоциируется у французов.
4: Это тут тоже песни, да?
2: Да, конечно, песни. Угу. Будут некоторые введения в смысл песни, в историю создания песни, если того потребуется, перевод какой-то части песни. И обязательно через то, как мы позиционируем эту музыку, мы говорим о ней исключительно, ну, если так можно сказать, делая из Пиаф не трагедию, а больше лирику. То есть мы пытаемся исполнять эту музыку в соответствии с контекстом современного звучания и отдавая дань уважению трагической судьбе этой женщины и понимая, какая была стилистика десятилетия назад, мы все-таки делаем программу, какой бы мы ни брались программу, за какой бы ни брались, мы делаем ее очень светлую. Вот, и что нас отличает, мне кажется, от аутентичного звучания.
4: И я правильно понимаю, что все ваши концерты, они вот, ну, не только исполнение песен, да, а что-то еще больше, как вы сказали, будет какая-то преамбула, вы что-то расскажете.
2: Да, вдруг неожиданно я пою, и вдруг меня неожиданно посещает, что я вдруг чего-то такое интересное хочу рассказать, вычитав недавно там откуда-то, и я, так, мне точно надо сказать. И каждый раз у меня получается концерт, я обязательно что-то новенькое говорю.
4: То есть каждый концерт, он не похож?
2: Нет, абсолютно. Я даже не знаю, что у меня ребята будут играть. Я даже не знаю, в какой тональности иногда и с каким темпом.
4: Серьезно?
2: Да, у нас бывает так.
0: Но это же большая работа провести, вот настолько сплотиться вместе, чтобы сложился такой ансамбль, когда вы в моменте без масштабных репетиций понимаете друг друга. Без слов, как сложился ваш коллектив вообще?
4: Вообще интересно. Очень интересно, как это коллаборация.

0: Вы же с джаз-оркестром Тутлави, да, будете
1: да,
0: выступать? Сколько вы же с ними, и как это произошло, правильно Андрей спросил?
1: Ну, кажется, уже два года. Два года, да. Меня нашли в соцсетях. Ребята потеряли свою солистку, в смысле, она уехала. И они тосковали по исполнению французской музыки. Вот. А у них был знакомый, подачи знакомый, который был на моем концерте лет 15, может быть, даже больше назад. И он сказал, что вот есть такая певица. И они нашли меня в соцсетях.
2: А сколько у вас вообще в группе, и много ли места на сцене вы планируете занять? Потому что, например, когда мы были в первый день, там не было буквально никуда пройти, сесть, и на сцене в том числе там сколько? Больше 30 человек? Больше 30 человек было на сцене. А сколько у вас состав, какие инструменты, помимо вашего прекрасного голоса?
1: У нас не такой большой состав. Мы маленькие. У нас замечательный тубист Александр Груздев. Он солист двух театров московских. И играет еще на бас-гитаре. Это мой замечательный партнер. Актерский даже уже партнер стал, потому что мы развиваемся в этом направлении. У нас коммуникации уже стали более спонтанными и всегда это в ироничном стиле. У нас художественный руководитель нашего замечательного оркестра Андрей Кудрявцев, который играет на двух инструментах, на аккордеоне и на фортепиано, который является автором аранжировок и идейным вдохновителем. Также он является нашим воспитателем, также он является хозяином наших мыслей, мечтаний по поводу того, что мы хотим исполнять.
0: Вашим воспитанием надо заниматься?
1: Да, воспитанием всегда надо заниматься.
0: Как помните в этом 38 попугаев, да? Я теперь буду заниматься вашим воспитанием.
1: Воспитанием? Воспитанием. Будете ходить под присмотром, да, вот мы это и делаем. У нас есть замечательный классический гитарист Сергей Урюпин. Мультиинструменталист, это отдельно заслуживает рассказа. Сейчас он не с нами. Владимир Тирон, он играет на более чем 30 музыкальных инструментах.
0: Ого.
1: Да. Основное его было предназначение — это цимбалы, а вследствие необыкновенного таланта он играет на чем угодно в данный момент, что под руку подвернется, в том числе на панфлейте, который очень красиво звучит в контексте интерпретации того же, допустим, Владимира Косма. Потому что Владимир Косма – этот композитор из Румынии, и когда он писал, соответственно, для французских кинофильмов, он часто использовал национальные мотивы румынские, и панфлейт звучит очень кстати в этих композициях. У нас замечательный кларнетист сейчас. Михаил Блинков, который играет на кларнете, на саксофоне. Кого еще не назвала?
0: Пусть не обижаются.
1: Да, да, это да, это у нас замечательный барабанщик Максим Ширин. Вот. Вообще мы и расширены настолько, что у нас даже есть свой актер, необыкновенный актер. Это неслышащий актер.
0: Ух ты.
1: Да, это лучший мим России Сергей Синодов. Он преподает в нескольких институтах в Москве и иногда принимает участие в нашей программе. И надо сказать, что он развивает меня в актерском направлении, в силу того, что я вынуждена подхватывать сцены, которые он мне подает, и опять в очередной раз я не знаю, что будет.
2: Я так понимаю, сегодня мы сможем его увидеть с вами, вы будете в тандеме?
3: Пусть это останется загадкой для наших зрителей, которые придут на концерт и, может быть, увидят, а может быть, так заинтересуются, что захотят приехать на концерты Маши в другие города или в столицу нашей страны.
0: Какие вы интриганы.
3: Мы такие, да.
0: А я, насколько знаю, что у вас еще был опыт работы с актерами, точнее, с актрисой, с Аленой Бабенко.
1: Да,
0: да. Вы
1: да.
0: Можете рассказать об этом? Потому что я только, ну, увидел афиши, да, но, честно говоря, никогда не видел этого.
1: Как-то давно, тоже, наверное, лет 15 назад, мы с ней встретились, я работала концерт, она была в зале, и она ко мне подошла и говорила, что очень всегда восхищалась, в общем, творчеством Эдит Пиаф, и как-то мы потерялись потихоньку. А ребята в прошлом году встретились с ней на какой-то из работ и, видимо, напомнили обо мне. Она как раз в этот момент снимала короткометражный фильм, и она решила дать мне роль в этом фильме. Вот, и я там играю Пиаф. И,
0: что удивительно, да?
1: Да, что удивительно. И потом мы как-то говорили с ней, у нее были мысли почитать какие-то письма. Она какое-то письмо готовила.
0: Письма Пиаф, да?
1: Письма Пиаф, да. И идея зрела-зрела, и, наконец, она вызрела. Наш директор Татьяна Кострова, она написала сценарий, и мы поставили спектакль «Письма Пиаф». По воспоминаниям, по письмам, изданным и неизданным.
0: Естественно, с песнями, да?
1: Да, конечно, да. Причем в усеченном составе очень музыкантские были, но это, мне кажется, было очень хорошо, потому что концентрация зрителей была именно на актерской игре Алены и на каких-то таких, скажем, музыкальном небольшом оформлении нашего спектакля. Мне кажется, он получился очень интересный, живой, и мы нестандартно подошли к этому. Мы не делали номера, сейчас будет там петь. А сейчас... Ну, это просто настолько естественно было, что даже
0: одно
1: так...
0: в другое
1: плеталось, да, что наверное. Даже получилось так, что Алена вдруг не с того, ну, вот, сказала, да, я сейчас спою. И вот она, да, и сейчас она спела. То есть вы не смотрите, вы не удивляетесь тому, что это произойдет. То есть это настолько как-то получилось у нас естественно, когда мы репетировали, и было очень легко, и как-то он настолько... Спектакль, как бы это сказать, настолько легкий, настолько объективно хорошие, как бы, подводки к песням, или наоборот, песни подводили нас к каким-то эпизодам жизни Пиаф, и что получилось очень, очень естественно проживаемая история. Так, нам не составило труда это большого.
0: Здорово.
1: Почувствовать.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в прямом эфире на радио Пурга у нас на наши вопросы отвечает Мария Зыкина-Берсо, которая сегодня вечером вместе с оркестром «Тут-Лави» будет выступать, показывать программу «Виват Пиаф». И если вы еще не зарегистрировались, и остатки билетов, которые на сайте еще в свободном доступе есть, не зарезервировали себе, смело делайте это побыстрее. Вот. А мы продолжаем вас мучить пока вопросами. Мария, насколько я знаю, что вы петь стали, ну, не сразу.
1: Нет, не сразу.
0: И до этого у вас даже было какое-то классическое такое образование, ну, в смысле, не музыкальное, да?
1: Да, я закончила финансовую академию.
0: Как
1: при правительстве.
0: Как так произошло, что мы перестали считать деньги и пошли бросать на ветер?
1: Ну, их никогда нет. Я особо до сих пор их не умею считать. Это, наверное, просто хотели, как бы, данности, мода тех лет, что-то научить того же самого ребенка, который не умеет считать деньги. Может быть, закончив финансовую академию, я бы научилась их считать. Наверное, такие надежды были у моих родителей. Но не сложилось.
2: А вы, получается, с самого начала вообще с детства хотели петь или как-то к этому пришли, что вам нравится? И потом, когда вы вообще решили, что надо петь, а не заниматься деньгами?
1: Ну, наверное, уже поздно, в 25 лет. Я даже не знаю, поздно это или рано.
2: Никогда не поздно начать, я считаю, что-то новое.
1: Наверное, да. Ну, я в школе занималась, школу по классу аккордеона закончила, а у нас у народников нет хора. И я долгое время страдала, что у нас нет хора, не надо мне в оркестр, я хочу в хор. Потом в хоре Свешникова я была, пела, но это совсем не то. Сольное пение и хоровое – это разные совершенно вещи. Вот. Иногда даже бывает так, что лучше не заниматься хоровым пением, если ты сольно поешь, потому что совсем другие навыки приобретаются. Не всегда полезные, к сожалению.
0: Мария, вот такой вопрос. Насколько я знаю, вы Париж не увидели, и, видимо, поэтому еще не умерли. А вас тянет туда?
1: Нет.
0: Нет? Вот нет, попродить вот, по бульварам,
1: вот
0: подышать тем же воздухом, которым
1: вот
0: дышала маленький воробышек?
1: Ну, нет, а, нет, честно. Потому,
0: почему?
1: Ну, потому что как, это как история с Паганелем.
0: Жить хочется, я понял.
1: Да. История как с Паганелем, понимаете? В искусстве, в литературе, в музыке более осталось более предметов для восхищения, мне так кажется, чем я туда поеду и развенчаю свой миф о том, о той Франции, которую я создаю на сцене, мне кажется. Даже
0: то
1: так.
0: Боитесь разочароваться?
1: Ну, очарования особенного нет. Я очаровываюсь, собственно, произведениями искусства, да. Ну, думаю, что это не будет полезным для развития моей... Ну, не потому что категорично, да, потому что настолько она у меня в фантазийном состоянии, моя Франция, да, вот мы про группу «Тутловед» говорим о том, что это наша Франция, это наше представление о том каком-то мире, да, ностальгии по какому-то миру. Может быть, это не, собственно, не столько Франция, сколько просто ностальгии по чему-то красивому, вот, чего, может быть, и существует в данный конкретный момент, но ты создаешь это в момент сценического действия.
2: И получается, я, насколько знаю, помимо Франции вы посетили... Точнее, Францию вы не посетили, но вы посетили Италию, mm-hmm, да?
1: Да.
2: И как раз-таки можете рассказать подробнее, что именно вы там делали? Как раз-таки, да.
4: Конкурс был.
2: Я так понимаю, был конкурс определенный, и вы там участвовали?
1: Да, я заканчивала Институт культуры, академический вокал, и мы ездили туда с моим предыдущим пианистом на... классический конкурс, и везли туда Малера, «Песня об умерших детях», и Свиридова. Вот я взяла там...
3: Для Италии не классический репертуар, да?
1: Ну, педагог, который с нами занимался, это мой тогдашний пианист, он закончил Институт Ипполитова Иванова, и там была очень хорошая заведующая кафедра концертмейстерская. Она сказала: стратегически и маркетингово в Италию нужно вести немцев. И действительно, да.
0: Права была, да?
1: Да, она абсолютно была права, потому что сами итальянцы не сподвигаются петь сложные вещи, совершенно чуждые их вокальной манере, это просто невыносимо для их уха, наверное, для их эстетики. Вот. Естественно, кто повезет немцев, это русские.
0: Точно. Ну и тем не менее, то есть эта поездка вам принесла победу там на этом конкурсе?
1: Второе место.
0: Ну, лауреат, да.
1: Да.
0: Второе место. Как у вас вообще складываются отношения с конкурсами? Я знаю, что вы же еще участвовали в «Голосе 6». Для вас эта тема как болезненная, не болезненная?
1: Нет, она не болезненна для меня. Я с удивлением для себя обнаружила за кулисами, что очень много достойных людей, которых, может быть, мы, скорее всего, не
0: увидим. Там, услышим. На конкурсе.
1: Да.
0: И которых мы вряд ли увидим.
1: Которые мы вряд ли увидим.
0: Вот у меня такой же вопрос. Вот почему, есть у вас ответ на него или нет? Почему те, которые доходят до финала в «Голосе», они потом, в принципе, пропадают практически в большинстве своем. Ну, может быть, еще Первый канал их использует где-то на своих внутренних каких-то тусовках. Огромное количество людей, которые не прошли, к которым не повернулись, они продолжают свою карьеру и становятся еще более популярными.
1: Ну, не могу ответить на этот вопрос. Он меня ставит в тупик, я не знаю.
3: Правда. Тут, знаете, очень многие считают такую фразу за истину, мол, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Я, например, с ней абсолютно не согласен, потому что, во-первых, помогать надо всем, и вообще ни на ком нельзя ставить клеймо бездарности. Это так неэтично и так как-то вообще некрасиво по отношению к человеку в первую очередь. Поэтому каждый талантлив абсолютно, и просто каждому нужно помочь в своей стезе. И, как правило, те, кто побеждают в программе «Голос», к сожалению, не имеют за собой достойного продюсера или менеджера, который будет ему помогать. Вот ему помогли на программе, ему как бы обеспечили все условия, и он сам в первую очередь своими вокальными данными обеспечил себе победу, а дальше он не понимает, что с этим делать. Потому что школа голоса не, ну, в каком-то смысле не учит этому мастерству подачи себя дальше, уже после выпуска, скажем так. Поэтому такой парадокс. И на самом деле этот конкурс, смотря на то, что он действительно очень серьезно определяет вокальные свойства, он не определяет свойства артиста в целом. Потому что артист — это комплекс навыков, это и умение говорить, и умение подавать себя, и умение правильно мыслить вне сцены, и умение правильно подавать себя на сцене, разговаривать с прессой, с людьми. Это огромный комплекс навыков. А голос — это абсолютно ни в коем случае не умиляет этот конкурс, но он очень узок в том, что нам показывают по телевидению. Хотя там огромная школа за кулисами, правда, Маш? Там
1: да.
3: Серьезные мастерские.
1: И что хотела сказать. Когда даже и появляется продюсер у людей, у самих вокалистов, может создаться совсем иное впечатление о том, что бы он мог производить, что было бы продаваемо. Вот. У продюсера свое впечатление об этом человеке, что можно. А у него свои эстетические представления. И вот это совместить тоже сложновато, мягко говоря. Если он не будет слушать продюсера и подчиняться его линии, а линия продюсера совершенно может быть кардинально, душевно неприемлема для этого певца. А затраченное количество усилий бесконечное на поддержание голоса в должном, да, в должном, должного уровня практически поглощает полностью, как он остается как инструмент, понимаете? И он настолько углублен в это, что все остальное время думать нет времени, искать новую музыку, искать новую интерпретацию и что-то такое делать, что могло бы быть продаваемым, для этого у него... Ну, это отдельные вещи.
3: Но это правда, да. Здесь просто должен и не янь как-то так сложиться. И это правда, это вопрос судьбы однозначно. Здесь должны совпасть время, обстоятельства, место и, самое главное, люди. Я тут говорю всем, что нам нужно создать Министерство коммуникации, потому что огромнейшая проблема просто в банальном общении. Нас захватил канцеляризм, нас захватило понимание того, что нам нужно все бюрократически сделать правильно, и ты как бы всегда пытаешься людям доказать, что когда ты имеешь дело с творчеством, с культурой, с искусством, с творческими людьми, ну, не работает принцип кнута точно, не работает иногда и принцип пряника. Но здесь нам нужно... Вот мой преподаватель по английскому языку всегда говорил и продолжает говорить такое выражение, как кнутик. Вот есть такое понятие кнутик. Это как бы и кнут, и вроде бы и пряник. И здесь ты не поймешь, вот понимаете, вот подойди сегодня к большому артисту и дай ему кнут. Ну, он просто не выйдет на сцену и правильно сделает, потому что его задача творчески озарять людей. А задача продюсера, понимая, что в этом человеке внутри, это очень серьезное вообще свойство разбираться в людях, эмпатическое чувство, пытаться это показывать всем абсолютно. Тогда успех. А проблема, огромная проблема, таких людей мало, потому что деньги, деньги, деньги, всем нужны деньги. И когда такая задача не стоит, например, как в культурном полюсе, потому что главная задача – это показать искусство людям, не заработать на этом. Это самое главное. Здесь нет такой маркетинговой задачи заработать, получить с этого деньги и уехать. Самая главная задача – это показать людям настоящую культуру, настоящее искусство, лучшие голоса, лучших виртуозов музыкальных страны. И мне кажется, мы второй год с этим справляемся.
2: А вы упоминали, что у вас уже был опыт именно играть Эдит Пиаф визуально. Вот хотелось спросить, например, в Линкоме Марка Захарова есть же, может, было, может, до сих пор идет замечательный спектакль ко 125-летию, кажется, Маяковского. Хотелось ли когда-то что-то такое, может быть, и для Эдит Пиаф устроить, где больше все-таки актерская составляющая, перемежающаяся песнями, что-то вроде мюзикла?
1: Ну, мне кажется, есть такие спектакли, правда, на них не была, в Москве они есть. Более того, я недавно в интернете, когда читала про Марлен Дитрих, вдруг нашла спектакль, который идет, видимо, в Германии, с участием двух актрис, которые играют Дитрих и Пиаф. Видимо, вот даже так разворачивается история. Возможно. На самом деле, эта тема неисчерпаема. Огромное количество людей, которые было вместе с ней, работало и выросло в больших мастеров. И огромное количество всяческих легенд и любовных историй, с которыми можно... Бесконечная тема, с которой можно постоянно и спекулировать, и зарабатывать на ней не очень хорошо, да. И либо ставить действительно хорошие вещи и говорить нам о вечном и добром, о чем, собственно, и Пиаф говорила. Потому что, несмотря на всю трагедию ее жизни, и она как поезд неслась под откос, да, она все-таки прожила счастливую жизнь. Мне кажется, самое главное — это быть счастливым человеком, достигать своей цели. А цель у нее была поставлена очень хорошая — нести людям музыку.
2: Насчет музыки я хочу спросить Андрея, потому что, насколько я знаю, «Культурный полюс», он еще откроет мастер-классы для детей по различным инструментам, например, баян, флейта, классическая гитара и вокал. Можете рассказать подробнее об этом? Вообще, когда откроются мастер-классы, или они уже как-то уже задействованы?
3: Да, я открою вам завесу тайны. Они идут прямо сейчас, пока мы здесь сидим в прямом эфире. Они проходят на базе детской школы искусств. И в прошлом году у нас были мастер-классы по трем направлениям. В этом году их уже 5. И это вот опять то, что «Культурный полюс» оставляет после себя. Вот губернатор Чукотского автономного округа всегда говорит о том, что каждый, кто приезжает сюда в регион, должен что-то оставить после себя. «Культурный полюс» после себя мало того, что оставляет хорошие, вот как мы видим по отзывам, впечатления зрителей, он еще оставляет после себя реальные какие-то результаты, которые, ну, в искусстве ощутить очень сложно. В вашей хореографической студии появились мальчики. Это достижение достойное...
0: Это всегда сложно, да,
3: найти? Да, понимаете, да, тут как бы даже не для Чукотки, а как бы вообще в принципе вот есть такой стереотип. Они наконец-то появились. Мы расширяем как бы классы мастер-классов, уж простите за тавтологию, да, не по собственной инициативе, а по просьбе родителей и детей, да, то есть у нас вот баян тот же самый, да, или, ну, то есть абсолютно, они проходят сейчас на базе детской школы искусств, мы привезли некоторых ребят из муниципалитетов, да, мы нашли открыто тех, кто захотел, и они вот прямо сейчас, оркестр «Русские узоры», по 5 направлениям их проводят. И вот опять же, просто хочется не просто привести, да, спеть и уехать, к вопросу, что оставить, да, вот это образовательная функция, потом у нас есть экскурсии, вот которые тоже, вот мы сейчас с вами разговариваем, и через 15 минут буквально в окружном доме народного творчества начнется экскурсия по выставке литографии Сальвадора Дали, авторских костюмов Людмилы Марковны Гурченко. И опять туда можно просто прийти и просто пройти эту экскурсию, посмотреть ее, вам все расскажут, здесь нет никаких барьеров и ограничений, да. Есть официальный сайт kultpolis.ru, на который тоже можно зайти, спокойно зарегистрироваться на те события, которые у нас пройдут. Я напоминаю, сегодня и завтра программа «Виват Пиаф». Сегодня начало в 19:00. Мы ждем вас в ОДНТ уже с 18:00, потому что там будут и викторины, и, значит, экскурсии, и чудесные фотозоны, и живая музыка, и красная дорожка, которая всех встречает, и, конечно же, апофеоз всего этого — программа «Виват Пиаф», где я уверен, я просто в этом уверен, потому что я это наблюдал собственными глазами, каждый, кто не знаком вот так вот с творчеством Эдит Пиаф и считает, что она для него как-то чужда и далека, мужчины подпевают, женщины танцуют, молодые девушки отрываются, и просто чувствуют себя вот на один вечер, который перестает быть томным, ну, вот, это не передать, я даже не могу это описать словами, это состояние души, когда она парит. Это не бабочки в животе, это вот парящее состояние души. Ты летишь. И за этот полет, мне кажется, можно отдать все. Когда я вчера на поклонах, когда люди аплодировали, наблюдал, как мужчины пускают скупую слезу, у меня у самого, у меня даже сейчас вот слезы наворачиваются, понимаете? Вот просто, когда ты осознаешь, что силами огромной команды людей ты привез за 8000 километров искусство, которое позволяет мужчинам плакать, и это не стыдно, и это достойно, я бы даже сказал. Вот это круто, вот это культурный полюс.
1: Можно я добавлю? Эдит Пиаф часто слушала от своих воспитанников, что сегодня была неблагодарная публика. Она говорила, неблагодарной публики не бывает. Вы просто ее не подготовили. Ты должен работать так с публикой, объясняла она Иву Монтану, смотря на нее, на эту женщину, сидящую с этим мужчиной, чтобы она пришла домой, и ты перед глазами у нее стоял, а любила она его. То есть вот такой посыл, чтобы, да, там звезда, да, там все красиво, замечательно, но люблю-то я человека, с которым пришла на концерт. Понимаете? Вот так должно быть.
2: Очень красиво сказано, да, я согласна с Дмитрием. Получается, в принципе, вот фестиваль закончится, и все разъедутся, как говорится, или вот мастер-классы, вот то, что вы оставите после себя, оно продолжится? Какой-то там костюм Людмилы Гурченко, я так понимаю, они уедут вместе с Сальвадором Дали.
3: Это действительно так, но никто не запрещает прийти в эти дни, сфотографировать эти работы и наслаждаться ими еще неопределенное количество времени. Ровно так же, как и те, кто пройдут сегодняшние мастер-классы, будут дальше практиковать. Это мало того, на мастер-классах присутствуют педагоги, которые тоже учатся у других педагогов своему методическому мастерству. Концерты оставят после себя, и до сих пор, вы знаете, я со многими уже ребятами здесь познакомился. После прошлого сезона еще на аватарках многих знакомых стояла фотография с красной дорожки нашего фестиваля. Это же чудесно. Фотозоны, ткани, и вот весь тот текстиль, который мы привезли, он тоже остается в ДНТ, который будет украшать его и в новогодние праздники, и после, поэтому...
0: Видеозапись тоже
3: осталась. Видеозапись осталась, она уже есть, она ждет вас в паблике правительства Чукотского автономного округа, и концерт «Виват Пиаф» мы тоже запишем, и он тоже будет транслироваться и в прямом эфире, и останется и запись. Самое главное, что нужно зафиксировать, мы фиксируем в разных формах. Конечно, в силу разных обстоятельств, пока Чукотка не может позволить себе этого в течение всего года каждодневно. Я вам хочу сказать, что... Очень многие регионы этого себе не могут позволить. Этого иногда не может себе позволить даже Москва, несмотря на огромнейшие бюджеты. Но мы же привыкли дарить людям радость. Ну а потом, если сделать это будничной рутиной, все приедается. Поэтому ощущение праздника в момент, когда в Анадыре солнышко, чудесная погода. Когда...
0: Вам вообще прям повезло, в этот раз неописуемо с погодой.
3: Припекает чудесное тепло, и ты с ощущением невероятной гордости идешь по красной дорожке, заходишь, все красивые, понимаете, все выгуливают свои вечерние платья, это же чудесно. Для Чукотки, наверное, это нечастая история, да, хотя у вас вот есть свой театр, например, это тоже, понимаете, это тоже на самом деле отголоски культурного полюса, который в прошлом году приехал, и так совпало, что был подписан меморандум с ГИТИСом, и вот появился театр на базе ОДНТ, и вот уже несколько спектаклей вышло, да, то есть вот перечислять можно на самом деле очень долго, а мы приезжали в прошлом году 2 фестивальных дня, в этом году 4, 6 дней, понимаете, а вот за эти 2 года очень много историй случилось. И если это развивать, и на самом деле все это сделано благодаря президентскому фонду культурных инициатив, если... Культурные, эксперты, да, эксперты в сфере культуры видят наши результаты, и вот в этом году они снова замечены, они поддержаны, мы снова у вас. Надеюсь, это станет доброй чукотской традицией, культурный полюс еще не раз станет озарением для Анадыря и всего Чукотского автономного округа.
0: Отлично сказано, спасибо большое. И, в принципе, у нас время в эфире подходит к концу, поэтому нам остается лишь в очередной раз добавить, что сегодняшний концерт «Виват Пиаф» будет в 19 часов. Завтра во сколько, Андрей?
3: Завтра можно зайти на официальный сайт, потому что там еще есть программа перед. Поэтому я оставлю интригу, потому что концерт начнется раньше 19:00, чтобы у вас после еще было время, значит, уступить устроить себе торжественный ужин в честь завершения фестиваля на сайте kultpolis.ru или на официальных страницах всех правительственных и неправительственных пабликов. Мне кажется, эта информация уже везде есть. Вы можете зайти, ознакомиться с оставшейся программой, успеть еще записаться. Да, она абсолютно бесплатная. Занять последние места, прийти и насладиться культурным полюсом.
0: Ну, отлично. А я напомню, что у нас сегодня в студии были Мария Зыкина-Берсо, Андрей Солнцев, и мне помогали вести эфир Василиса Невзорова и Арина Буракова. Всем спасибо. До встречи на культурном полюсе.
1: Спасибо.
3: Прямой эфир.

0: Нестая.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1917 год. Россия. Вождь мировой революции продолжает свою кипучую деятельность.
5: Добрый день. Это туристическое агентство Робинзона Круза?
6: Да.
5: Мне, батенька, безотлагательно и архисрочно нужно выехать в Финляндию.
6: Увы, путевок нету. Да и визу сделать мы не успеем. Вот. Предлагаю вам курорты Краснодарского края.
5: Чёрту курорты Краснодар! Мне срочно нужно в Финляндию, архиважно!
6: Ну, есть, есть один вариант. Малобюджетный, но очень комфортабельный. И несколько пыльный, если хотите.
5: Давайте, революцию в белых воротничках не делают. Поехали!
4: Туристическая компания оправдала возложенное на нее высокое доверие. И уже 22 августа 1917 года Ленин без бороды и в парике под видом кочегара на паровозе переправился в Финляндию.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

но говорить о том, насколько этот день невероятен, можно довольно долго. Хотя вчерашний может с ним посоревноваться, я думаю, даже победит. Но послевкусие здесь решает, друзья, потому, наверное, бежим вперед. А вперед куда? Вернее, к кому? К Хабибу, к ягодам малинки. Немного хорошего настроения со вкусом ягод, это ведь хорошо. Но у микрофона Борис Медведев, который желает вам хорошей субботы, ну а после и воскресенья пожелаю. Но до этого момента еще доберемся.

0: Реклама на Радио Бурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

того, чтобы ты чувствовал, что ты не один. Да, вот ты танцуешь и чувствуешь другую любовь. Ну, или свою любовь, но от другого человека исходящую. Да, такое бывает, особенно когда кому-то нравится, как ты танцуешь, если этот человек с тобой хотя бы знаком. Ну, а у нас знакомых полно, особенно в эфире. Полно миксы, Эй-студио, Жанна Гузарова и, конечно, Арина Перепелкина. А все потому, что программа есть, которая совсем скоро начнется.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах. Я приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
2: Неизвестные земли.
1: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, к горе Воттоваааре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.
2: Начинаем исследовать.
1: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйд и посидите. Энергетика Воттоваааре настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
2: Стартуем.
1: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине, лучше внедорожником. Последние километры – это лесные дороги, где асфальт кончается, а настоящее начинается. До горы Воттоваааре около 300 километров по лесным дорогам. Советую, закажите внедорожник с опытным гидом. Указателей мало, зато красот на всю жизнь. Несколько важных правил. Летом здесь армии комаров, поэтому берите средства защиты. Палатки устанавливайте только на оборудованных площадках. Природа хрупкая, давайте сохраним ее. Ну а костры строго запрещены. Огонь здесь не для шашлыков, а для древних обрядов. Уважайте это.
2: Финальный аккорд.
1: Воттоваааре не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться. Послушать, как шумит сосна. Почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое. Старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: чудный мир Жанны Агузаровой. И не только в мир Жанны Агузаровой, а в целом тот, что окружает нас, лучше всего верить. И если об этом, верить надо в него, в свои силы, в то, что все прекрасно. И главное, найти то, что тебя удивит. И поверьте, там на самом деле слишком много всего, что еще не давало вам впечатлений. Главное, найти, попробовать. Нам уже желаем удачи. И любое впечатление будет лучше запоминаться под музыку. К примеру, Little House Family. Вдруг вы услышите его и вспомните то, что вам понравилось.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ума Турман, не стой, танцуй, и, наверное, сделаешь правильно. Хотя, ну, кто его знает, как поступить в той или иной ситуации. Вот стоишь, тебе скучно, ну, а музыка играет, и хочется пуститься в пляс, тогда смело пускайся. Может быть, кто-нибудь и поддержит тебя в этом начинании. Ну, а прямо сейчас поддерживать будут Coldplay, Adventure of Lifetime, а также Лиз Чеботина, Забывшего. Ну и новый час, который здесь тоже не просто так. Он очень близко, и стоит послушать, что он принесет.

это Юлия Савичева и синоптики, которые наобещали разного прогноза. Где-то дождь, где-то солнце, а где-то музыка, друзья. Ну и хорошее настроение в качестве осадков, которые даже хочется ловить всеми частями тела. Надеюсь, вы поймаете свою долю, а все остальное получим прямо из динамиков. Дальше градусы с очень дорогой песней про черную текучую, похожую на чувство, но все-таки нефть немного про другое. Майор Лазер и диджей Снейк Ленон и Майкл Джексон. They don't care about us.

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: А это Наталья Подольская и Регина Тодоренко, подруга, которой можно, бывает, и доверить свои тайны. Ведь не у каждого происходит, как в песне Чеботиной. Ну а прямо сейчас, друзья, узнаем о праздниках этого прекрасного дня. Ведь сегодня 22 августа, это день дубовой бочки. А между прочим, весьма полезной вещицы, без которой складывать очень многое. В очень давние времена, да и по сей день, было бы, ну, наверное, просто некуда. Есть коробки, но бочки все-таки поинтереснее и пофункциональнее в некоторых вопросах. Потому скажем создателям спасибо, а сами полетим уже к Imagine Dragons. Ведь у них началась гроза музыкальная и нужная.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.
2: 2.

0: себя на скотч.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Есть города, куда едут не только за красивыми видами, но и за особым состоянием души.
3: Приготовьтесь к новому маршруту.
2: Сергиев Посад как раз такой. Один из самых известных городов Золотого кольца. Духовный и культурный центр России, где история слышна и в колокольном звоне, и в тишине старинных улиц.
3: Погружаемся в историю.
2: Свое имя город получил в честь Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. И главное место здесь, конечно, Троица Сергиева Лавра, величественный монастырский ансамбль, ради которого в Сергиев Посад приезжают паломники, путешественники, любители архитектуры и все, кто хочет прикоснуться к живой истории. Это место впечатляет сразу. Белокаменные стены, золотые купола, старинные соборы, высокие колокольни – все здесь создает ощущение внутренней собранности и покоя. И даже если вы приехали всего на один день, прогулка по Лавре запомнится надолго.
3: Путешествие без преград.
2: Начать стоит с самой Лавры. Здесь находятся Троицкий и Успенский соборы, трапезный храм и древние монастырские стены. Во время службы можно услышать знаменитый хор Лавры. И это тот случай, когда впечатление остается не только в памяти, но и где-то глубоко внутри. После осмотра храма обязательно пройдитесь вдоль крепостных стен, а затем отправляйтесь на Блинную гору. Это одна из лучших смотровых точек города. Отсюда открывается красивый вид на Лавру, особенно в ясную погоду.
3: Открываем новый горизонт.
2: Если хочется продолжить прогулку спокойно и неспешно, можно спуститься к Белому пруду, пройтись по центральным улицам, заглянуть в сувенирные лавки и почувствовать ту самую атмосферу старого русского города.
3: Путешествуем всей гурьбой.
2: А тем, кто путешествует с детьми, стоит обратить внимание на музей игрушки. Сергиев Посад не случайно называют столицей русской игрушки. Именно с этим городом связана история знаменитой матрешки.
3: Экспедиция продолжается.
2: Для более длинной поездки подойдут и окрестности. Совсем рядом находится Гефсимайский Черниговский скит, музей-заповедник Абрамцева и Гремячий ключ – известный источник, куда едут за природой, красотой и тишиной.
3: Смотрим на карту.
2: Важно учесть – удобнее всего ехать сюда из Москвы на электричке. Дорога занимает около полутора часов. Лучшее же время для поездки – с конца весны до начала осени. Но и зимой. Сергиев Посад особенно красив со снегом, ясным воздухом и торжественным силуэтом монастыря. И еще один очень важный совет. Если планируете заходить в храмы, лучше выбрать сдержанную одежду, а женщинам взять с собой платок.
3: Напоследок.
2: На памяти Сергиева Посада обычно увозят матрешек, деревянные игрушки, изделия народных мастеров, монастырскую выпечку и что-то по-настоящему теплое. Не в чемодане, а в ощущениях.
3: Финальный аккорд.
2: Сергиев Посад – это путешествие туда, где рядом живут вера, история, русская архитектура и очень спокойная, глубокая красота. И если вам хочется маршрута, после которого остается не суета, а светлое послевкусие, пусть однажды ваш путь приведет именно сюда.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Mood Operator от Saint на волнах Радио Бурга. Песня о том, о чем можно подумать, буквально обо всем. Ведь подумать иногда будет не лишним. Настолько сильно, что уйти можно в свои мечты, в свою голову и надолго. Главное не делать это на ходу, чтобы можно было хоть как-то отвлекаться на то, что у тебя под ногами происходит. Ведь и камни могут попасться, погода иногда бывает весьма коварной или даже склизкой. В общем-то, да, но... Если вы в помещении, то можно помечтать. И под музыку на волнах Радио Бурга. Ну а прямо сейчас мечтать будем уже вместе с Темпер Сити, Вон Амур, Зиверт, Очки Кольца, а также Слезы. Замечательный кавер из прошлого.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре уже в эти выходные стартует отопительный сезон. Это стало главной темой недавнего совещания в городской администрации. Поводом для обсуждения послужили обращения жителей города. По словам мэра окружной столицы Сергея Спицына, постепенно тепло начнет поступать в дома и социальные объекты. Отопительный сезон начинается и в других муниципалитетах округа. В Певеке откроют современную станцию техобслуживания. Новый резидент арктической зоны вложит в проект больше 11 миллионов рублей. Автосервис будет ремонтировать ходовую часть машин, менять технические жидкости и проводить компьютерную диагностику. После выхода на полную мощность предприятие планирует обслуживать свыше 2600 автомобилей в год. Реализовать проект помогли льготные условия для резидентов арктической зоны. ЛДПР требует проверить ценообразование в ДФО. Лидер партии Леонид Слуцкий запросил проверку Федеральной антимонопольной службы на предмет установления цен на первичном рынке жилья. В ходе поездки в Хабаровск он заявил, что необходимо проанализировать стоимость квадратного метра в новостройках и выявить случаи картельного сговора застройщиков, превышающего инфляцию и удорожание стройматериалов. При обнаружении признаков синхронного необоснованного роста цен депутат предлагает заморозить стоимость и приостановить контакты с нарушителями. Слуцкий отметил, что почти половина квартир в ДФО покупается по дальневосточной ипотеке, но застройщики подгоняют цены под лимиты программы, делая жилье недоступным для семей. Позиция Польши по северным потокам угрожает безопасности самой Варшавы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она осудила высказывание премьера Польши Дональда Туска, который призвал Германию прекратить преследование подозреваемых в теракте 2022 года. Немецкая прокуратура считает координатором атаки украинца Сергея Кузнецова. В Хорватии задержан еще один подозреваемый Владимир Журавлев. Россия возбудила дело о международном терроризме, запросила, но не получила данных от западных стран. Москва утверждает, что объективно расследованию мешают США и Британия. И завершение выпуска. Ученые выявили возможную причину долголетия людей старше 100 лет. Это редкие T-хелперы, клетки, которые активируют защитные механизмы и стимулируют ответ иммунной системы на угрозу. Задача таких клеток – патрулировать организм в поисках инфицированных, поврежденных или раковых клеток и уничтожать их до того, как они нанесут дальнейший вред. С возрастом их число растет. При анализе образцов крови возрастных участников из Японии ученые обнаружили, что эти клетки активны и не истощены. Анализ показал, что они клонируются для борьбы с угрозами. Иммунная система долгожителей способна адаптироваться даже в преклонном возрасте, эффективно предотвращая болезни, риск которых обычно растет с годами. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Весна 305 и кайфую. Надеюсь, что вы тоже в свои-то выходные. Ну а делать это можно не только с весной музыкальной, но и с весной обычной. А летом уже подавно. На волнах радио Пурга новый час, в котором нас ждет Татьяна Куртукова, Жак Джонс, немного территории фактов, а после Наталья Мбругля. Да, вот они, хитовые ребята. Здесь ради одного. И это мы.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Что значит всем известная абракадабра? Многие считают его лишь набором бессмысленных звуков. Однако история этого слова оказывается куда более интересной. Слово абракадабра имеет глубокие корни. Одно из предположений связывает его с абракасом, мистическим существом, упоминаемым в древнегреческих магических папирусах и гностических текстах. В гностической философии абракас был связан с числом 365, числом дней в году, символом завершенности времени и космического порядка. Любопытный факт. Сумма числовых значений греческих букв имени абракас тоже равняется 365, что лишь усиливает его символизм. Первое упоминание абракадабры связывается со вторым-третьим веками нашей эры. Тогда это слово записывали треугольником, постепенно убавляя буквы на амулетах для защиты от болезней. Таким образом, абракадабра использовалась не только в духовных ритуалах, но и в бытовых практиках.

0: Реклама на радио «Пурга». Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Алекса на волнах радио Пурга. Ну, а Эви, спасибо за этот гимн силе, самооценки, расширению прав и возможностей каждого. Ну, в том числе каждой женщины. Ведь именно об этом песня. Ну, а что мы скажем? Будьте увереннее в себе по итогу. Это необходимо. Ведь много где поможет. Ну, а прямо сейчас, после всего, день государственного флага Российской Федерации. 22 августа, друзья. И сегодня Триколор говорит нам, что он крутой, и у него есть свой праздник, между прочим. Ну, а мы скажем, что это красиво. И у каждого свое отношение к флагу, и как он может описать каждый из этих цветов. Мне вот лично нравится все. А прямо сейчас уже в эфире Херакли. Маша Вебер, просто дождь. Музыкальный и совсем не страшный.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Но один день или два без тебя, видимо, всегда будут восприниматься как целые недели и даже больше. Ведь так сильно скучать могут только люди. Хотя и у собачек тоже, к примеру, скука очень сильно проявляется, и радость при виде уже любимых человеков, она достаточно сильная. Хотя сейчас немного о другом. Ну а чувство любви иногда прилетает так неожиданно и так мощно, как метеорит. Да, Юлия Михальчик, именно об этом прямо сейчас.
1: Радио номер один на Чукотке.

это Арткасти. DJ Smash и CO2, тот самый кислород, который дает чувство, любовь. И да, ты иногда в нем настолько сильно нуждаешься, что вот, да, это очень сильно комбинируется с чувством скучаю. И мы, наверное, пожелаем поскорее найти то, что даст вам спокойно дышать в ближайшее время. Ну а вместе с тем, подарок. Kings, Teolus London, Galaxy, Ace of Base, Wheel of Fortune и Календурь. Ведь он иногда рассказывает о том, что происходило в этот день очень давно, очень нетипично и, конечно, смешно.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Продавцы неохотно берут мелочь, это аксиома.
4: Однако в стародавние времена, чтобы поступать таким образом, у них были весьма веские причины. 1663 год. Россия, Сибирь. Промтоварный магазин.
3: С вас 50 копеек.
5: Извольте.
3: Это что, по одной копейке? А крупными у вас нет?
4: Я штрафы за неправильную парковку саней собираю. Откуда у меня крупные-то, а?
6: Да что это такое? Что же это такое? Я только недавно от стоматолога.
4: Не понял.
6: Ну, каждую монету на зуб проверять. Зубов же не напасешься.
4: Незадолго до описанных событий, 22 августа 1663 года, в России был издан указ о ссылке фальшивомонетчиков в Сибирь.
3: Обилие лиц, подделывающих деньги, лишило сибирских торговцев спокойствия и хороших зубов.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

это добро и на счастье. Спели на счастье, пускай оно будет, но в большом количестве. Так же, как и, может быть, информация о праздниках сейчас не только. День дубовой бочки, государственного флага Российской Федерации, но и фестиваль славянского искусства «Русское поле», а также Всемирный день фольклора, и вот тут можно зависнуть надолго. И даже потратить на это больше одной недели, и все равно будет мало. Ведь это довольно интересно. Ну а мы пожелаем удачи всем тем, кто захочет это раскопать. Как обычно, раскопки лучше проводить

музыку на радио Пурга. Сигала Мелоди, немного минутки с киберновостями, а после Дмитрий Колдун и корабли. Грустные, но красивые.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: В бета-версии Patch Mutagenix появился русский язык. Скорее всего, и в самой игре рано или поздно, но появится. Машин Пати купили уже более миллиона раз. Ремейк Готики практически отбил затраты на разработку. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Независимая южнокорейская студия Royal Crow анонсировала свою дебютную игру Lost the Fallen. Это экстракшн-шутер от первого лица с элементами космо-хоррора, вдохновленного творчеством Лавкрафта. И вот, друзья, в плане игрового процесса тайтл вот вообще ничем не отличается от типичных шутеров. Геймерам предстоит проникнуть в закрытую зону, противостоять жутким тварям и вражеским оперативникам, собирать ценную добычу и по возможности вернуться на базу. Забеги будут происходить в так называемой бездне, где обитают падшие монстры, появившиеся в результате апокалипсиса. Чем глубже ты в бездне, тем опаснее и ценнее добыча. Выглядит восхитительно. Ну а вот как будет играться, пока не ясно. Но на данный момент от других конкурентов не отличается. Посмотрим. Для геймеров старше 16 лет.
2: Киберминутка.
1: Сотрудники Creative Assembly объявили, что уже 24 сентября состоится релиз Lords of the End Times, самого масштабного дополнения в истории серии Total War, которое доведет игру до конца времен. В честь этого разработчики опубликовали новый кинематографичный трейлер, посвященный легендарному лорду Танколю. Да, изменений много. Тут и новые герои, юниты под локацией, события и эндгейм-активности, если это так можно назвать. Сам же конец времен — это буквально финал фэнтези-саги Total War, который есть в книгах и будто бы дальше только Warhammer 40 тысяч. Но вот студия так не думает и обещает дальнейшую поддержку игры. Для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Совсем недавно странички бьюти-блогеров пестрели фотографиями с демонстрацией волос всех оттенков розового, от фиалкового до фукси. А теперь Инстаграм охватила новая мания – наращивание ресниц в стиле «русалка». По сути, отличие только в том, что мастер вместо черных ресничек использует цветные – от красных до голубых. Не возбраняется изобразить на ресницах даже подобие радуги. Чем нас может порадовать этот бьюти-тренд, так это тем, что с ним можно полностью отказаться от макияжа. С такими ресницами глаза будут выглядеть вполне выразительно. Правда, придется выбрать цвет, с которым вы сможете ходить целый месяц. Примерно столько и живут наращенные ресницы. Как вариант, можно остановиться на темно-фиолетовом оттенке. Он вполне универсален и смотрится гармонично с прочими цветами. Ну а для начала можно устроить тест. Купите в магазине темно-фиолетовую или синюю тушь для ресниц и оцените ее на себе. Если нравится, отправляйтесь к мастеру за долговременным эффектом. Прекрасно, если по утрам вы заглядываете в зеркало и с удовлетворением отмечаете то, что выглядите отлично. Когда женщина любуется собой, вместо того, чтобы выискивать во внешности недостатки, она уверена в себе, и дела идут как по маслу. Кстати, американские исследователи выяснили, где живут самые красивые женщины мира. Составляли они этот рейтинг, ориентируясь на звезд шоу-бизнеса, поэтому результатом особо не удивляйтесь. Так вот, бронза досталась Канаде. Эту страну представляют Памела Андерсон и Селин Дион. Строчкой выше Великобритания, откуда родом Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли и Кейт Бекинсейл. Ну а первое место, конечно, у США. Там выросли Джессика Альба, Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. По словам пластических хирургов, каждая третья женщина приносит на консультацию фотографии одной из этих голливудских див. Что тут скажешь, солидная статистика. Что радует, полностью менять внешность под звезду готовы не более 2% всех пациенток. Территория женщин.

0: Кам Алехия, Камаля, о чем ты не спишь по ночам? И у каждого будет свое о чем. Быть может, приснилось что-то приятное, быть может, настолько приятное, что пришлось встать с кровати, ну или не спится. Надеюсь, последнего варианта просто не будет происходить, ведь сон важен. Ну а говорить насколько, смысла нет, ведь это и так очевидно. Ну а также очевидно то, что завтра будет музыка, сейчас будет музыка, ну и через пару минут тоже. Ну а какая? И вот Сергей Лазарев, Филатов Карась, Эсти и Шуз. А я ненадолго попрощаюсь. После вернемся уже в новом часе с хорошей порцией добра, в том числе и довольно полезного и, наверное, даже необходимого к прослушиванию.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Турган.

0: Радио Пурга.
1: Да, это радио Пурга, да, и ветер действительно может задувать веселее. Что угодно может быть веселым, ведь если у тебя стакан наполовину полон, ты, наверное, найдешь то самое, за что можно зацепиться и улыбнуться. Ну, а если ты еще и сможешь подговорить своих друзей, думаю, поводов для хорошего настроения будет достаточно много. Ну, а прямо сейчас действительно реальный способ почувствовать себя хорошо и даже без приукрашиваний. Это звери. Немного ностальгии, скорых встреч и отличного пения.

0: Реклама на радио Бурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяю семью. Ачиарке, тетеу янгарка на атову мыль оторе оравец, оторе тэпэ так тваргне так сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я предлагаю поговорить о нововведениях, которые ждут автомобилистов с марта следующего года, когда больше не будет никаких бумажных медицинских справок, а все станет электронным. Как водители будут получать эти самые электронные медицинские заключения, насколько простой и прозрачной будет эта процедура. В общем, речь сегодня пойдет про новые правила медицинского обследования водителей и нюансы перехода на цифровой формат. Итак, бумажные медсправки для водителей скоро станут историей. С 1 марта 2027 года их окончательно заменит цифровой документ. Разбираемся, что придет на смену привычному бланку, как будет организован процесс получения справки для водителя и какие проблемы могут возникнуть.
3: Как будут выдавать справки?
1: По новым правилам с марта следующего года привычный бланк формы 003 ВУ уходит в прошлое. На водительской медкомиссии врач будет вносить данные в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и заверять запись усиленной квалифицированной электронной подписью. С этого момента документ станет юридически значимым. Дальше все будет происходить автоматически. Сведения из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения по межведомственному обмену попадут в базы МВД и госавтоинспекции. Водителю на руки выдадут QR-код и уникальный номер заключения – ключ к записи в реестре.

0: Инспектор ГАИ, считав код, получит всю необходимую информацию из базы. При этом по запросу водителя ему могут выдать и бумажную копию справки на случай, если она понадобится. Может быть, я стал уже слишком старым, но я бы точно захватил с собой бумажную копию справки. На всякий случай, а случай, как мы знаем, бывает всяким. И очередное отключение интернета, сбой базы данных или ее зависание, и вот без бумажной справки уже не обойтись. Но это так, лирическое отступление. В итоге для человека суть процедуры кардинально не меняется. Он просто получает еще один цифровой инструмент для подтверждения своей годности к управлению транспортом.
1: Зачем справки делают электронными?
0: Главная цель перехода в цифровой формат – ликвидация рынка поддельных справок. Сейчас проверить подлинность бумажного документа на месте почти невозможно. Сотрудник госавтоинспекции не может оперативно связаться с каждой поликлиникой. Это создает идеальные условия для теневого бизнеса. Теперь запись о допуске к управлению транспортным средством либо есть в защищенном реестре, либо отсутствует. Подделать ее крайне сложно. Усиленная квалифицированная электронная подпись гарантирует неизменность данных. Как считают эксперты, сама идея подделки меняется. Мошенники будут пытаться не скопировать справку, а обойти процедуру ее получения. А это уже вопрос контроля внутри медучреждений, а не технологий. Для дополнительной защиты даже рассматривают применение блокчейна. Такая технология делает запись децентрализованной и неизменяемой. Это полностью исключает возможность внести правки задним числом. Так что с этой точки зрения система становится значительно надежнее. Еще одна причина перехода на цифровые справки – контроль за состоянием здоровья водителей уже после получения прав. Сейчас бывают случаи, когда человек получил удостоверение, а позже у него выявили заболевание, несовместимое с вождением. В новой системе подобные ситуации будут отслеживать. Если в любой клинике зафиксируют серьезные противопоказания, например, эпилепсию или тяжелое нарушение зрения, информация автоматически попадет в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. При этом данные обязаны передавать как государственные, так и частные клиники, имеющие лицензию. Госавтоинспекция сможет назначить внеочередное обследование, а при подтверждении диагноза приостановить действие прав. Для водителей переход тоже удобен. Не нужно носить с собой лишние бумаги, а подача заявления через госуслуги станет быстрее. Система сама подтянет необходимые данные. Предстоящий переход на электронные справки – не просто смена формата, а системный шаг к прозрачности и порядку в сфере медицинской документации.
1: Какие риски и проблемы остаются?
0: Несмотря на технологическую защиту, проблема поддельных документов не исчезнет полностью. Например, остается возможность оформить справку за деньги прямо в медучреждении без фактического прохождения медкомиссии. Отслеживать подобные случаи должны надзорные органы. Есть и вопрос безопасности данных. Эксперты признают существование риска утечки данных, но стоит понимать, что мы имеем дело с государственной системой, защита которой – приоритет федерального уровня. Система будет интегрирована с защищенными сетями, как VIP-NET, и должна строго соответствовать требованиям федерального закона номер 152 ФЗ о персональных данных. И это предполагает шифрование и многоуровневую защиту. Власти дополнительно ужесточают законодательство, вводя серьезные штрафы за утечки, а медицинским организациям запрещают использовать незащищенные каналы связи. Так что риском можно управлять и минимизировать его всеми возможными способами на уровне закона и технологий.
2: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
0: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин согласен, что самостоятельно подделать документ водители теперь не смогут. С такой системой слепить справку в фотошопе не получится. Однако, по его мнению, искоренить проблему все равно не удастся. Эксперт считает, что врачи по-прежнему смогут проводить медосмотр формально. При этом организации с медицинской лицензией выдают документы с печатями нарколога и психиатра, несмотря на то, что по закону для этого нужно получить отдельную выписку по месту регистрации о том, что человек на учете не состоит. Такие справки может получить любой наркоман, который потом сядет за руль абсолютно легально. А с QR-кодом и доставка будет не нужна. Тут получится сэкономить, считает эксперт. По его мнению, менять нужно не форму документа, а систему контроля за его выдачей. В частности, по мнению Шапарина, Росздравнадзору нужно запретить выдачу справок в частных медицинских организациях и оставить медосмотр только в государственных клиниках. При этом, как пояснил автоюрист Лев Воропаев, даже если автомобилисты хотят получить справку в частной клинике, в ней все равно должны быть собственные печати нарколога и психиатра, проставленные у специалистов по месту регистрации. После посещения этих врачей с бланком, выданным в частной клинике, автомобилист должен вернуться и пройти проверку у оставшихся специалистов. Если в клинике проставляют печати за нарколога и психиатра без осмотра, справка будет считаться недействительной, так как она получена с нарушением действующих норм права. Итак, перечислим еще раз основные преимущества новой системы. Отмена необходимости приносить бумажную справку. Будущим водителям больше не придется посещать подразделения ГИБДД, МРЭО с физическим документом. Медицинские организации будут оформлять заключения исключительно в электронном виде, и эти данные автоматически попадут в Федеральный реестр государственной системы здравоохранения. Автоматизированная проверка данных через систему межведомственного электронного взаимодействия. Благодаря налаженному электронному обмену информации между МВД и Минздравом через эту систему, сотрудники ведомства смогут самостоятельно запрашивать и получать необходимые сведения о здоровье водителя. Это исключает необходимость личного визита гражданина с бумагами. Ускорение процедуры получения прав. Избавление от бумажной волокиты сокращает время оформления водительского удостоверения как для граждан, так и для самих инспекторов, исключая риск потери или подделки физического документа. Повышение безопасности на дорогах за счет доступа к полной истории болезни. При необходимости медкомиссии система будет учитывать всю историю обращений пациентов в государственные медицинские базы. В случае выявления заболеваний, несовместимых с управлением транспортным средством, например, тяжелых форм диабета, эпилепсии или психических расстройств, информация об этом мгновенно станет доступна МВД, что позволит оперативно отказать в выдаче или аннулировать удостоверение. Особое внимание при таких проверках планируется уделять водителям старше 65 лет. Прозрачность и контроль. Централизованное хранение данных в Федеральном реестре упрощает аудит выдачи справок и снижает вероятность коррупционных схем или покупки поддельных документов.
2: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
2: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
3: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Ито.
1: А знаете ли вы?
2: Когда человек влюблен, в его организме происходит множество биохимических изменений. Одним из таких является повышение уровня дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия и счастья. Это состояние может влиять на восприятие вкуса. Исследования показывают, что эмоции могут изменять восприятие вкусовых ощущений. Когда человек испытывает радость или волнение, он может воспринимать еду как более сладкую и вкусную. Влюбленность также может повышать уровень серотонина, что еще больше улучшает общее настроение и восприятие пищи. Таким образом, романтические чувства могут сделать даже простую еду более приятной и насыщенной.
1: Теперь буду знать.

день, но на челе моем сомнения не тень. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

выбрать их от Эл Лэнгли. Ну а выбрать его после подобной песни, как минимум, чтобы посмотреть картинки, как там интересно и красиво, думаю, стоит. Ну а как иначе? Путешествовать, не слезая с одного места. Ну вот, все благодаря интернету, ну или тем же самым фотографиям, которые у вас могли бы оказаться. Ну а прямо сейчас у нас окажется вечерняя пора. Ну, немного не прямо сейчас, хотя, по крайней мере, ждать придется не более 5 минут. И там же новости, уже обычные. А я с вами прощаюсь и желаю только крутого. Ну, а также остатков от этих выходных осталось примерно 1,5 из 2.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. 7 образовательных учреждений Чукотки получат новые автобусы. В этом году школьный парк пополнится машинами отечественного производства. Обновление по поручению президента России ведет Минпромторг. 5 машин рассчитаны на перевозку до 12 человек, одна до 24, а другая вмещает в себя более 25 людей. Транспорт направит образовательные учреждения в городах и поселках региона. Это Лорина, Амгуэма, Рыркай, Пегивикенот, Кипервеем, Билибина и Угольные Копи. Все автобусы адаптированы для суровых северных условий. Модификация включает дополнительное утепление салона, двойное остекление боковых окон и усиленную систему отопления. 23 базовые станции построят в селах Чукотки. Развитие спутникового интернета стало темой недавней встречи губернатора региона с руководителем предприятия «Космическая связь» Алексеем Волиным. Компания планирует вывести на орбиту 2 новых российских спутника. Они обеспечат доступ к скоростной интернет и вещание HD-телевидения. Сейчас такая опция есть у более чем 40 населенных пунктов округа. До конца года завершится строительство базовых станций 2G и 4G в Краснино и Янраконоте. Особое внимание специалисты уделили последствиям аварии спутника «Экспресс АТ-1». Напомню, что после этого НТВ Плюс прекратил вещание на Дальнем Востоке. Представители космической связи отметили, что жители Чукотки могут перенастроить терминалы на прием каналов телекарта. Услуги станут доступными после обновления группировки. Минэнерго и Ростехнадзор планируют придать юридическую силу результатам внутритрубной диагностики теплосетей с помощью роботов. Об этом заявил директор департамента Феликс Мицкевич. Сейчас для проверки труб требуется вскрытие грунта каждые несколько километров, что затратно и мешает благоустройству. Отечественные роботы уже существуют, но их данные пока не принимаются официально. Признание этих результатов станет важным шагом цифровой трансформации. Рободиагностика исключает раскопки, сокращает время, позволяет работать без отключения тепла и снижает риски повреждений. При Минэнерго создана рабочая группа по роботизации. В результате землетрясения в Колумбии, по последним данным, погибло 329 человек. Об этом пишет ТАСС. Также 247 пропали без вести, более 4500 ранены. Спасено 364 человека и свыше 1200 животных. Стихия разрушила более 31 тысячи домов и повредила 171 тысячу зданий. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа близ города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко и затронуло 15 регионов Колумбии. Информацию опубликовала служба управления риска стихийных бедствий. И в завершение выпуска. Российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов победили на юниорском гран-при по танцам на льду в Сиане. Вторыми стали итальянцы, третьими – канадцы. Это первый международный старт российских фигуристов после отстранения с марта 2022 года. Международный союз конькобежцев разрешил выступать в нейтральном статусе, но ранее исключения делались только для отбора на Олимпиаду 2026 в Италии, где выступили Петр Гуменник и Аделия Петросян. На другие турниры это разрешение не распространялось. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Радио «Пурга»

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Ипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

strange.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: Яблоки невозможно утопить в воде, потому что они состоят из воздуха на 25%. Это связано с тем, что клеточные стенки фрукта содержат множество маленьких полостей, которые заполняют воздух. Когда яблоко помещается в воду, его плотность оказывается ниже, и оно всплывает. Этот факт также объясняет, почему яблоки так популярны в кулинарии и как закуски. Они легкие, хрустящие и освежающие.
0: Теперь буду знать.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. Танцы!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Чтобы находить время на все, выделяйте на важные дела меньше времени, чем планировали. Как только срок становится ограниченным, мозг мгновенно переключается в режим сверхфокусировки, и вы успеваете сделать все за отведенные минуты, не тратя время впустую.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу!

Тундра расцветает под музыку. Радио «Фурга».

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твои

Просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: У новичка в тренажерном зале в голове крутится главный вопрос – с чего начать? Любой тренер ответит, ну, конечно, с базой. Базовые упражнения – это те, которые включают в работу максимальное количество мышц. База дает возможность работать с большими нагрузками и обеспечить быстрый рост мышечной массы. Мало того, попутно еще и укрепляются связки и суставы. Классический базовый набор – это становая тяга, жим штанги на скамье и приседания со штангой на плечах. Хотя очень часто у новичков возникает соблазн попрыгать по тренажерам, а базу расчет они не берут вовсе. В их понимании это что-то непонятное и сложное. Дескать, пришел в зал бицепс качать, а не какую-то там базу разучивать. Но вот, скажем, нужно вам грудь подкачать, поскольку она от других частей тела явно отстает. И вы начинаете налегать на упражнения для грудных мышц. На самом деле, у начинающих в числе отстающих все мышцы сразу. Они не готовы к приличным нагрузкам, как ни крути. Так что начинать строить тело с локального тренинга в корне неверно. Объясню популярно. Упражнения на тренажер это изолирующие движения. Они как бы полируют наше тело, это как вишенка на торте. А вот базовое упражнение – это и есть торт. И сначала надо бы выпечь именно его.
0: Территория мужчин.
1: Среди самых популярных принтов в мужской одежде клетка на первом месте. Крупная, классическая, складная и легко запомнить. Клетка может добавить щегольскую нотку формальному костюму. Разбавь уже, наконец, свой океан темно-синих и серых образов. Один из плюсов клетчатого костюма в том, что пиджак можно носить и отдельно, с любыми однотонными брюками. Или наоборот. Да и простая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и фактурной обувью также будет свежей нотой в твоем повседневном гардеробе. Правда, стоит иметь в виду, что клетка визуально делает силуэт шире. Так что, если этой ширины в плечах и бедрах у тебя и без того в избытке, клетка может навредить. А что касается цветовой палитры, то не бойся вещей с ярким многоцветным рисунком. Ты же не только в офисе живешь, правда? И даже если в душе твоей правит консерватизм, то серо-желтый или коричнево-голубой варианты попробовать не помешает. Хотя бы в выходной ты точно можешь сбросить маску формальности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

селе Мейнепыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейнепыльгинского рыболовецкого флота. В Мейнепыльгино радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего полтора часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню куриный суп с клёцками. Супы на курином бульоне в моей семье любят абсолютно все. Сегодня предложу вам вариант очень легкого супчика, который будет...

0: быстро готовится, особенно если бульон у вас уже есть. Что нам понадобится? 1-2 куриных окорочка, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 2-3 столовых ложки муки, половинка болгарского перца, пучок зелени, петрушки и укропа, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Давайте приступим. Как готовить бульон, думаю, говорить не надо. Просто сварите окорочка и полдела сделано. Теперь картофель нарежем кубиком среднего размера. Лук и болгарский перец нарежем мелким кубиком, а морковь натрем на средней терке. В готовый бульон добавляем картофель и продолжаем варить. Мясо можно вынуть из кастрюли и использовать для другого блюда или для подачи супа. Пока картофель готовится, сделаем зажарку для супа. Для этого обжарим лук, морковь и болгарский перец на растительном масле. А теперь приготовим клёцки. Вобьем в миску яйцо, добавим зелень, пару капель растительного масла, соль, перец и немного муки. Хорошо размешаем все и добавим 2-3 столовые ложки кипящего бульона. Очень хорошо перемешиваем тесто, чтобы оно заварилось. Постепенно добавляем оставшуюся муку до получения теста, как на густые оладьи. В кипящий бульон при помощи чайной ложки выкладываем клёцки. Каждый раз макайте ложку в бульон, чтобы тесто не прилипало. Клёцки сразу опустятся на дно, но по мере приготовления всплывут на поверхность. Теперь добавляем в суп приготовленную ранее зажарку и посыпаем зеленью. Даем еще раз закипеть и снимаем с огня. Вот и все, можно обедать. Для этого супа хлеб подавать не нужно, его заменят клёцки. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
1: Сели, поели!

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем? Да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие считают акул просто неуязвимыми созданиями, настоящими королями океанов, которым не страшны болезни и недуги. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка разберемся, откуда взялось это убеждение и как обстоят дела с их здоровьем. Оказывается, акулы действительно удивительные существа. Их иммунная система обладает потрясающей эффективностью. У них быстрее заживают раны, они устойчивы к многим инфекциям и даже могут противостоять воздействию загрязненной воды. Кроме того, на их коже растут зубчатые чешуйки, которые препятствуют размножению паразитов и защищают их от повреждений. Все эти факторы создают иллюзию, что акулы практически неуязвимы и не подвластны болезням. Однако акулы, как и все живые существа, все-таки подвержены ряду заболеваний. Они могут страдать от инфекций, грибков, паразитов и даже рака, хотя он встречается у них гораздо реже, чем у других животных.
0: Территория фактов.
2: Пули летят!

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Нам 25 лет.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Витамин С не зря называют витамином красоты. Он улучшает цвет лица, поддерживает тонус кожи и отбеливает пигментные пятна. Вот почему он так часто применяется в антивозрастной косметике. При этом витамин С считают мощнейшим

0: Комбинезон – вещь модная и очень удобная, но кому-то ошибочно может показаться, что он хорошо сидит только на высоких девушек с модельными пропорциями. Но это далеко не так. Секрет одежды, которая действительно красиво сидит на фигуре, заключается в правильном соблюдении пропорций. Комбинезон не должен висеть и быть слишком свободным, но при этом и не обтягивать вас, как капроновые колготки. Главное, не прячьте изгибы своей фигуры за бесформенными моделями. Талия на комбинезоне должна быть всегда, за счет его покроя в виде выточек или за счет пояса. И не промахнитесь с тканью, она не должна легко сминаться, как лен, иначе костюм от сидения на месте покроется некрасивыми заломами.
1: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации, продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогою следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас!
2: Ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: знаете ли вы? Санакчи – это традиционное корейское блюдо, когда осьминога разрезают и едят еще живым. Оно обычно сопровождается соевым соусом или кунжутным маслом для добавления вкуса. Когда осьминог подается, его щупальца все еще могут двигаться. Это создает впечатляющее зрелище для гостей. Однако это блюдо требует осторожности. Маленькие присоски на щупальцах могут прилипнуть ко рту или горлу человека во время еды, что может привести к удушью. Поэтому рекомендуется тщательно жевать кусочки перед тем, как их проглотить.
1: Теперь буду знать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1799 год. На въезде в Петербург работает пропускной пункт.
4: Так, зачем приехали?
5: Ну, это, осмотреть достопримечательности.
4: Ну что ж, багаж мы ваш проверили, вещички изучили.
5: Ну так что, могу проехать?
4: Почти.
5: Ну что значит почти? Я хочу в Петербург.
4: А перед въездом, пожалуйте к нашему поликмахтеру, пожалуйста.
5: А вы о чем это?
4: К цирюльнику, говорю, идите.
5: А, нет, не хочу.
3: А ничего страшного, гостю северной столицы не отрезали. Просто с 23 августа 1799 года в Петербурге было запрещено носить бакенбарды. Их-то незадачливому туристу благополучно и убрали.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Разбуди меня.
1: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
2: Сегодня совет для мгновенного порядка в квартире. Чтобы быстро создать видимость чистоты, возьмите коробку, пакет для мусора и тряпку. Подходите к любой горизонтальной поверхности, столу, полке, тумбе и смахивайте с нее все прямо на пол. Протрите поверхность тряпкой и возвращайте только то, что должно здесь стоять. Все остальное делите на две кучки. Нужное в коробку разберем позже, а ненужное сразу в мусор. После этого быстро пылесосим полы и моем сантехнику. И вот она, идеальная квартира, чтобы не стыдно было принять гостей за 5 минут.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Железный Арни – кумир миллионов подростков 90-х. Да у меня постер с его фото лет 5 висел над кроватью. Собственно, он и сейчас остается для меня примером силы духа и крепости характера. А если физическая форма Шварценеггера в

0: Серджио Олива прокатился с декорациями, и Арни взял первый приз. Ну и, наконец, Шварценеггер еще и ухитрился стать миллионером в 30 лет. Параллельно с актерской карьерой получил экономическое образование и сколотил состояние с помощью удачных финансовых операций и вложений. Одним словом, живой пример того, что, качая мышцы, не стоит забывать о прокачке мозга.
1: Территория мужчин.
0: Шорты – это вещь, которая в детстве воспринималась как само собой разумеющаяся. А вот сейчас часто вызывает у тебя массу вопросов и терзаний. Причина простая – длина. Но при этом никаких универсальных советов тут быть не может. Надо мерить. А вот с бермудами ошибиться практически невозможно. Их идеальная длина – 3 дюйма выше колена. Перевожу в сантиметры. Примерно 7,5. Можешь использовать эти данные как точку отсчета. Классические бермуды цвета хаки всегда смотрятся уместно. А вот про шорты в клетку на ладонь ниже колена забудь, как про страшный сон. Несмотря на их необъяснимую популярность, это полный провал в стиле. Еще одна зыбкая зона – серферские пляжные шорты. Многие почему-то носят их в пределах города. А что, ткань хорошая, длина приличная, но помни, они уместны только на пляже или в курортной зоне, а вот в городе носить такой моветон. Вне зависимости от погоды.
1: Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».

0: Радио Бурга. Радио Бурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Краснина – брусничная кладовая Чукотки. В окрестностях села за день самые удачливые могут собрать до 20 литров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Краснино на частоте 101,6 FM.

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
0: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
0: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок. Зимой.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: or another.
1: Так сильно убого поразило, но все же похоже опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: В скором времени Ghost of Yotei получит обновление. Ремастер Oblivion вышел на Nintendo Switch 2. Меха Хамелеон разошлась тиражом более 20 миллионов копий. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Вот она, снежная, свершилась. И да, в слове с ударениями все в порядке. Просто Genshin Impact 12 сентября удостоился 7-го крупного обновления с целым регионом. Он, кстати, вдохновлен славянской культурой, даже на сказке есть отсылки. Это просто услада для глаз, и не только. Ведь даже музыкальное сопровождение дает понять, вы практически как дома. Лед, купола, медведи, приятные деревеньки с точно такими же приятными персонажами, да и вообще все здесь хорошо. А вместе с этим многочасовое продолжение основной сюжетной линии, головоломки, локации для исследования и прокачки, ну и персонажи. Их будет много. Для геймеров старше 12 лет. Японская студия Nippon Software опубликовала анонсирующий трейлер своего нового экшен-платформера «Gobble». Она повествует историю отважного героя, который стремится спасти свою семью и покарать любого, кто встанет у него на пути. В этом деле ему помогает верная птица Скитериэль, способная превращаться в боевую косу. Главной особенностью игрового процесса является способность птицы пожирать поверженных противников и обретать способности, которые пригодятся не только во время битв, но и при исследовании локаций, а также головоломках. В целом, выглядит здорово. Приятный глазу нарисованный мир игры, скорее всего, не отпустит геймеров до самого конца. Релиз состоится уже 23 сентября. Для игроков старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сладкоежки и блюстители фигуры, внимание, ушки на макушку и скорее рецепт записывать. Сегодня готовим необычное мороженое с адыгейским сыром и, что самое главное, без сахара. И понадобятся нам следующие ингредиенты. 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов мягкого сливочного масла, сахарозаменитель по вкусу и щепотка корицы. А теперь магия без волшебной палочки. Все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до пышной массы. Перекладываем в порционные формы или в один контейнер. И убираем в морозильную камеру на несколько часов. Вот и все! Очень быстрое в приготовлении лакомство готово! Пробуйте с удовольствием, я же вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели! Поели!

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.